похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал. Семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Ядин. Официальный курс доллара на среду 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать.
4: Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
5: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, 20 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 19, плюс

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы начинаем. Давайте встретим этот день, как всегда, в отличном настроении. Чтобы вам было приятнее проводить это утро в компании «Радио Лето», уже в этом часе разыграем подарок. Это билеты на футбольный матч клуба «Урал». Ну а буквально через несколько минут мы услышим гороскоп, узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну а я, как всегда, желаю вам доброго утра.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 20 мая. Овны, дисциплина принесет плоды. Выполняйте задачи по порядку, не отвлекаясь на мелочи. Четкий план – залог успешного дня. Тельцы, вероятен разговор с начальством. Вы получите хорошие отклики на свои предложения. Близнецы, ваша энергия на исходе, поэтому не планируйте слишком много. Лучше направьте силы на то, что действительно важно. Раки, уделите время семье. Приготовьте ужин, позвоните родителям, помогите ребенку сделать уроки. Львы, важные вопросы лучше решить утром. Во второй половине дня возможны незапланированные ситуации. Девы, будет казаться, что работа идет медленно, но сегодня продуктивность измеряется не скоростью, а качеством. Весы, сегодня получится сэкономить время на рабочих задачах. Постарайтесь использовать образовавшиеся излишки с пользой. Почитайте или узнайте что-то новое. Скорпионы, если хотите закрыть задачи в срок, меньше отвлекайтесь на разговоры с коллегами. По возможности поработайте в одиночестве, на удаленке или в отдельной переговорной. Стрельцы, а вас, наоборот, зарядит позитивом приятная компания. Коллеги помогут решить несколько вопросов. Козероги, чтобы найти компромисс в спорной ситуации, используйте вежливость и легкий юмор. Активируйте дипломатические способности. Водолеи, попробуйте обзавестись новой полезной привычкой. Например, освойте необычные упражнения для утренней зарядки или введите час без гаджетов. Рыбы, вашему обаянию можно только позавидовать. Быть в центре внимания давно вошло в привычку. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 20 мая. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:28 в Екатеринбурге. Я приветствую вас. Меня зовут Романа, и мы, как всегда, встречаем утро в позитивном настроении на радио «Лето». Надеюсь, вы отлично выспались и зевать вам не приходится. Я, кстати говоря, узнала невероятную новость о зевании. Через несколько минут расскажу вам, с какого возраста мы начинаем это делать. Поверьте, вы тоже удивитесь.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:41 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Вместе встречаем экватор недели сегодня. Надеюсь, вам удалось отлично выспаться и никто не зевает. А то зевание, как известно, очень заразительно. Глядишь, коллегам передастся. Удивительно, но желанием зевать может заразиться даже ребенок в утробе матери. Итальянские ученые провели специальный эксперимент с беременными и установили такую закономерность. Они давали пациенткам смотреть скучные видео, а сами с помощью УЗИ наблюдали за плодом. В итоге дети зевающих мам тоже начинали зевать с небольшой лишь задержкой в течение полутора минут. Такую реакцию ученые назвали дородовым поведенческим заражением. Вот такой удивительный и заразительный этот процесс. Ну а я желаю, чтобы заразительного смеха вокруг вас было больше, чем зевания. А начать можно со своего личного примера.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 49 минут в Екатеринбурге. На радио «Лето» игра для футбольных болельщиков. Финал сезона во всех смыслах. Футбольный клуб «Урал» ждут решающие игры за выход в РПЛ. А вас – завершающий розыгрыш билетов. Прямо сейчас можно выиграть пригласительные на сегодняшнюю игру с махачкалинским «Динамо». Без возрастных ограничений не требуется паспорт болельщика. Чтобы получить билеты, нужно дозвониться первым по номеру телефона 23 90 98 и 9 и определиться с планами на сегодняшний день. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните и получайте подарок от Радио Лето. Удачи!
1: Вы слушаете Радио Лето.

0: На радио «Лето» футбольная игра. Разыгрываем билеты на футбольный матч клуба «Урал». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, вы первый смогли дозвониться до нас и получаете два билета на матч «Урал-Динамо-Махачкала».
1: Прикольно.
0: Прикольно. Мне кажется, Андрей еще не до конца проснулся. Правильно мне подсказывает интуиция?
1: Уже за рулем.
0: Уже за рулем, так что просыпаться нужно обязательно. Я надеюсь, что такая радостная новость, как победа, вас сейчас взбодрит. Можете передать приветы.
1: Привет Екатеринбургу.
0: И все, собственно.
1: Да, в принципе, да.
0: Очень коротко, лаконично. Андрей, я вас еще раз поздравляю с победой. Ну а для всех напомню, что игра пройдет сегодня в 19:30 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Приходите поддержать нашу любимую команду. Сегодня боремся за выход в РПЛ. Урал, удачи!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение накануне проголосовали депутаты Свердловского заксобрания. Мерзлякова занимает пост с 2001 года, избиралась омбудсменом уже 5 раз. По региональному закону должность нельзя занимать более 2 сроков подряд. В 2016-м, после изменений в документе, сроки полномочий свердловского омбудсмена обнулились. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку, однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года, то есть сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием из зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей. Лебедь был почти ручным. Также инцидент вызвал широкий общественный резонанс, пишет «Комсомольская правда». Прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал состоится в День города, который нынче пройдет раньше обычного, в первые выходные августа. Празднование, напомню, перенесли. Решение приняли депутаты Гордумы. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, 20 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 19, плюс 20.

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Я желаю вам доброго утра и прекрасного настроения. Жара немного спала, но погода остается по-настоящему летней, что, конечно, дает нам дополнительную энергию и поднимает настроение. Ну а чтобы ваше настроение было еще лучше, в этом часе в игре «Не шведский стол» мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а через несколько минут мы узнаем, какие праздники отмечают в мире уже сегодня. Сегодня, кстати, 20 мая. Ну а мы просыпаемся вместе под нашу любимую музыку на радио «Лето». Доброе утро, Екатеринбург!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают сегодня в мире. Начнем с приятного и позитивного. 20 мая – день крепкой дружбы. Лишний повод встретиться или позвонить близким людям, обязательно их поздравьте. Если у вас много друзей, вы точно счастливый человек. Вообще, Международный день дружбы отмечается 30 июля, но чем больше позитивных поводов, тем лучше. Сегодняшний дружеский праздник менее официальный, но точно не менее ценный. Продолжает наш праздничный список Всемирный день пчел. Это чуть ли не единственный праздник, посвященный конкретному насекомому. Дата выбрана в честь дня рождения славянского пчеловода Антона Янши, одного из пионеров современного пчеловодства. Ну а я, пользуясь случаем, еще раз пожелаю удачи нашим шмелям. Это футбольный клуб «Урал». Конечно, сегодня у вас очень важная игра. Мы обязательно придем вас поддержать на стадион. Ну а сейчас вернемся к праздничной картине на сегодня. Парочка модных поводов, Международный день красных кроссовок и день рождения джинсов. Кажется, снарядом можно сегодня определиться, а если нет, можно и прикупить что-то, ведь сегодня также отмечается день товара. Праздник, кстати, посвящен не только товарам, но также продакт-менеджерам и всем тем, кто так или иначе стоит за созданием продуктов, которыми мы ежедневно пользуемся, от кружки до программного обеспечения. Вообще, сегодня много профессиональных праздников. Во-первых, Всемирный день метрологии. Поздравляем тех, кто занимается высокоточными измерениями. Сегодня без метрологии невозможно ничего, ни дом построить, ни продукты взвесить, ни ракету в космос запустить. Также сегодня Всемирный день врачей-травматологов и Международный день клинических исследований. Поздравляем медиков, которые стоят на страже нашего здоровья. Вот такая разнообразная праздничная картина у нас на сегодня. Ну а впереди много нашей любимой музыки. И, конечно, Катя Савельева со своей рубрикой «Слово дня». Будем вместе расширять словарный запас. Рубрика прозвучит буквально через несколько минут. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
9: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето» – новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас слово с таким французским флером. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «лавальер». Лавальер – это изящное украшение на шею, кулон, бант или декоративная лента с подвеской. И название пошло от Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. И да, уже тогда мода работала сильнее любых рекомендаций стилистов. Интересно, что сегодня слово «лавальер» можно встретить не только в винтажной моде. Так еще называют маленькие петличные микрофоны. Те самые, которые цепляют на одежду телеведущим, блогерам и спикерам. Потому что крепятся они примерно там же, у шеи или на воротнике. Вот такое модное, старинное и одновременно телевизионное слово получилось. А я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол» на радио «Лето». У вас есть возможность выиграть сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. Чтобы его получить, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте верно и получаете сертификат. Еще раз номер телефона 23 90 98 и 9. Всех любителей вкусно поесть призываю звонить прямо сейчас. Удачи! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». Такая

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, расскажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя погода? Освежает немножко?
1: Да, мне хорошо, что жара такая спала.
0: Я вообще стала замечать, что действительно большему количеству людей, вот так вот скажем, нравится все-таки не жара, а приемлемое тепло. Поэтому я вот прям поздравляю сегодня это большинство, которому наконец-то стало комфортно. У вас сейчас есть возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Готовы участвовать?
1: Да.
0: Итак, сегодня вопрос такой. Во времена СССР для приготовления этого кушанья использовали специальный пистолет. О каком продукте речь? Пельмени, винегрет или борщ?
1: Пельмени?
0: Совершенно верно!
1: Ура.
0: Действительно, этот прибор назывался «Помощница». Полностью ручным способом лепить пельмени было долго, а пистолет упрощал, ускорял процесс. Я вас поздравляю, Наталья, вы прям знали, пользовались им?
1: Нет.
0: Визуально представили, да?
1: Ну да.
0: Я вас еще раз поздравляю. Борщ из пистолета действительно было бы сложно. Вот есть еще можно, а готовить сложновато. Наталья, можете передать приветы?
1: Передаю приветы всем своим родным, всему городу Екатеринбургу. Хорошего настроения.
0: Наталья, еще раз хочу вас поздравить, ну а для всех напомнить, что игра «Не шведский стол» проходит в будни в одно и то же время. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку – из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, 20 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 19, плюс 20.

0: Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать эту среду в замечательном настроении. Несмотря на то, что солнце сегодня с переменчивым успехом радует нас, но погода сохраняется теплая и приятная. Я надеюсь, что это тоже поддерживает ваш настрой на сегодня в позитивном ключе. Через несколько минут мы услышим гороскоп. Как всегда, узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну а я желаю, чтобы независимо от места расположения звезд и планет, вам сегодня сопутствовала удача и отличное настроение.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 20 мая. Овны, дисциплина принесет плоды. Выполняйте задачи по порядку, не отвлекаясь на мелочи. Четкий план – залог успешного дня. Тельцы, вероятен разговор с начальством. Вы получите хорошие отклики на свои предложения. Близнецы, ваша энергия на исходе, поэтому не планируйте слишком много. Лучше направьте силы на то, что действительно важно. Раки, уделите время семье. Приготовьте ужин, позвоните родителям, помогите ребенку сделать уроки. Львы, важные вопросы лучше решить утром. Во второй половине дня возможны незапланированные ситуации. Девы, будет казаться, что работа идет медленно, но сегодня продуктивность измеряется не скоростью, а качеством. Весы, сегодня получится сэкономить время на рабочих задачах. Постарайтесь использовать образовавшиеся излишки с пользой. Почитайте или узнайте что-то новое. Скорпионы. Если хотите закрыть задачи в срок, меньше отвлекайтесь на разговоры с коллегами. По возможности поработайте в одиночестве, на удаленке или в отдельной переговорной. Стрельцы. А вас, наоборот, зарядит позитивом приятная компания. Коллеги помогут решить несколько вопросов. Козероги. Чтобы найти компромисс в спорной ситуации, используйте вежливость и легкий юмор. Активируйте дипломатические способности. Водолеи. Попробуйте обзавестись новой полезной привычкой. Например, освойте необычные упражнения для утренней зарядки или введите час без гаджетов. Рыбы. Вашему обаянию можно только позавидовать. Быть в центре внимания давно вошло в привычку. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 20 мая.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. Плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня о камнях. Они, может, и не заменяют врача, но отлично работают как личный талисман и напоминание о нашем состоянии. Но, конечно, я говорю о натуральных камнях. Важный момент. Научных доказательств, что камни лечат болезни или чинят нашу энергетику, к сожалению, нет. Зато они могут работать как психологический якорь. Вот держишь камень в руке, дышишь спокойнее, концентрируешься. И это похоже на эффект ритуала и ожидания. Некоторые называют это плацебо. А теперь коротко по камням. Янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, теплый солнечный символ спокойствия. Малахит называют камнем перемен и обновления. А вот аметист связывают с ясностью головы и самоконтролем. Розовый кварц – с нежностью, принятием и любовью к себе. А бирюзу – с защитой и удачей в дороге. Справедливости ради нужно сказать, что реальную пользу из камней можно извлечь на физическом уровне в кабинете физиотерапевта или массажиста. В современной медицине и технологиях кристаллы широко применяются, например, кварц в часах или рубин в лазерах. А стоун-терапия, массаж нагретыми или охлажденными камнями, используется для расслабления мышц. Однако здесь скорее работает температура и механическое воздействие, а не магия или энергетика. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Еще раз доброе утро, с вами Романа. Заряжаю вас бодростью и позитивом на весь день. Сегодня, как говорила, отмечается День пчел. Я вот побольше разузнала об этих полезных насекомых. Оказывается, они общаются между собой с

0: помощью танцев. Определенными движениями пчела, которая нашла нектар или пыльцу, сообщает другим членам улья информацию об источнике питания, в каком направлении, на каком расстоянии он расположен, а также о качестве и количестве найденной еды. А еще с помощью танца пчелы могут угрожать другим ульям, если те посягают на их территории. Вот небольшой гид по пчелиным движениям. Круговой танец пчела-разведчица будет исполнять, если еда в относительной близости от улья, от 50 до 100 метров. Сначала делается круг в одну сторону, потом пчелка разворачивается и движется по кругу уже в другом направлении. А вот если еда далеко, то применяется виляющий стиль. Пчела описывает траекторию в виде восьмерки и при этом виляет брюшком. Любопытно, что пчелы воспринимают эти танцы не глазами, а через тактильные контакты и вибрации воздуха, которые создает телом и крылышками пчела-танцовщица. Вот такие интересные эти насекомые, которые в прямом смысле чувствуют танец всем телом. Я желаю вам яркого дня и танцевального настроения. Можно сегодня немного почувствовать себя пчелкой и не столько трудиться, сколько танцевать.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Доброе утро. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций, пишет агентство ТАСС. Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Сына основателя бренда «Манго» освободили под залог после задержания по делу о гибели отца. По данным испанской прессы, Джонатан Андик накануне провел под стражей 7 часов, вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. У него изъяли паспорт, запретили выезжать из страны, обязали еженедельно являться в суд. Семья уверена в невиновности Джонатана, заявил ее представитель, пишет агентство Reuters. Напомню, основатель бренда одежды «Манго» Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Предстоящим летом в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге будут отключать горячую воду на 2 недели. Это связано с пилотным проектом ЕТК, переводом 2 зон теплоснабжения в городе на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жильцам не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Но на время проведения работ горячую воду отключат на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Анатолийской. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части домов в начале июля. В этом году в Екатеринбурге непривычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщения жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление, рассказал доктор биологических наук УРОРАН Алексей Гилев. В прошлом году наблюдалась та же картина. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, отметил ученый. Для защиты от комаров Роспотребнадзор рекомендует применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики пообещали в Екатеринбурге не выше плюс 22 градусов, кратковременный дождь. Завтра еще чуть прохладнее, без существенных осадков. При этом с пятницы начнется новое потепление. Выходные ожидаются сырыми, но очень теплыми, до плюс 25 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, в конце мая, начале июня ожидается теплая погода, но не жаркая. Днем примерно плюс 18, по ночам плюс 8-10. Официальный доллар 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, 20 мая, облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 9.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и мы продолжаем приветствовать эту среду, которая наступила. Сегодня 20 мая. Я надеюсь, ваше настроение сегодня соответствует погоде, а она, надо сказать, прекрасная. Те, кто устали от жары, я вас поздравляю с долгожданным снижением небольшим температуры. Тем не менее, летняя погода продолжает радовать нас. Ну а я напомню, что на радио лето всегда тепло, и если вам захочется еще больше разогреть градусник своего настроения, слушайте нас на 98.9 FM или на сайте radioletofm.ru, а также через умные колонки. Для этого вам достаточно просто сказать и включи радио лето. Все
1: включено, радио лето. Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио лето.

0: Еще раз всем доброе утро. Меня зовут Романа. Как всегда, приветствуем новый день в компании нашей любимой музыки. Сегодня мы чествуем самую знаменитую и любимую реку России. 20 мая отмечается День Волги. Волга – это больше, чем река. Это живая история России, ее природное богатство, культурный код и огромный энергетический источник. О ней много песен спето, много картин написано. Ну и чем мы хуже? Сегодня в рубрике «Три в одном» через несколько минут мы узнаем несколько интересных фактов о кормилице, поилице России, реке Волги.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня День Волги, поговорим о ней. Впервые этот праздник прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время Международного научно-промышленного форума. За учреждением праздника стояла не только любовь к реке, но и тревога за нее. Сегодняшний день как ежегодное напоминание о том, что состояние реки – это прямое следствие человеческих решений. Волга – одна из самых нагруженных рек в мире. В ее бассейне сосредоточена половина промышленных и сельскохозяйственных объектов России. А на берегах расположены 65 из 100 самых загрязненных городов страны. Бассейн Волги, самой крупной реки Европы, занимает почти 1500 километров. На такой площади могли бы разместиться Франция, Германия, Великобритания и Греция вместе взятые. А ее длина составляет 3500 километров. В водах нашей героини водится более 70 видов рыб. С ними связан один рекорд. Он даже зафиксирован в книге Гиннесса, которая сообщает, что в 1924 году в низовьях Волги поймали белугу – самая большая рыба из осетровых, весом почти 1,5 килограмма и длиной свыше 7 метров. Сегодня, к сожалению, такие гиганты в реке уже не встречаются как результат промысла изменения экологии. Зато в низовьях Волги, в дельте у Астрахани в середине лета цветут розовые лотосы, а по берегам обитают фламинго, кудрявые пеликаны и белые цапли. Вот такая-то удивительная, всеми любимая нами река Волга. Сегодня мы узнали о ней немного больше. Ну а завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: что ж, меня зовут Романа, и это было «Все включено шоу». Время уже близится к обеденным часам, а значит, мне пора сдавать свой пост Вадиму Белову. Я с вами прощаюсь до завтра и желаю вам отличного настроения. Сегодняшняя погода не должна омрачать ваше настроение. Освежаемся, наслаждаемся и предвкушаем по-настоящему жаркое лето. Оно, кстати говоря, всегда ждет вас на 98.9 FM.
1: Все включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Доброе утро. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Полин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. В поселке Монетный под Екатеринбургом накануне вечером сгорел частный дом вдовы участника СВО. Отца семейства похоронили буквально неделю назад. У бойца остались вдова и трое детей. Двое сыновей, 19 и 12 лет, и двухлетняя дочка. Во время пожара они, к счастью, не пострадали, но сгорели все вещи и многие документы, сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы Березовского Владимир Шауракс. Он обещал помочь семье. Дал поручение заму по социальным вопросам взять семью под полное сопровождение, помочь с документами, предоставить жилье из маневренного фонда. Депутаты округа также обещают оказать материальную поддержку семье, сообщает «Новый день». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365.»
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И о погоде. Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный и слабый. Ночью +9, 11, днем 16, 18 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Доброго дня, Екатеринбург! Привет, друзья! Как вы живы-здоровы? Жара на пару дней сменилась прохладой, а тут еще и фонтаны заработали у нас. В общем, остываем, правда? И под музыку Мота на радио «Лето» я лечу к вам и только к вам. Меня зовут Вадим Белов, и по традиции в будни с 11 до 16 мы с вами вместе на одной волне. Слушаем яркие, любимые наши хиты на радио «Лето», и прямо сейчас делайте громче «Эгоистку» Зиверт.

Это команда «Градусы» в начале 12-го на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет-привет, друзья! Какие планы на эту среду? Трудовая неделя в самом разгаре, и время на работе пусть летит легко и незаметно, пусть вам будет не утомительно жарко, а комфортно тепло, и мы подыграем вам хитами от дискотеки «Авария», «Хай-фай» и «Елки». К тому же через 10 минут на радио «Лето» наша рубрика «Слово дня». В ней мы каждый день открываем для себя новые слова, их значение и происхождение. Это и любопытно, и полезно для успехов в любой сфере жизни. Кстати, точное время выхода слова дня в эфир вы можете узнать в группе «Радио Лето ВКонтакте».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас слово с таким французским флером. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «лавальер». Лавальер – это изящное украшение на шею, кулон, бант или декоративная лента с подвеской. И название пошло от Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. И да, уже тогда мода работала сильнее любых рекомендаций стилистов. Интересно, что сегодня слово «лавальер» можно встретить не только в винтажной моде. Так еще называют маленькие петличные микрофоны. Те самые, которые цепляют на одежду телеведущим, блогерам и спикерам. Потому что крепятся они примерно там же, у шеи или на воротнике. Вот такое модное, старинное и одновременно телевизионное слово получилось. А я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Это Дима Билан на радио «Лето». И за ним я возвращаюсь к вам с новой порцией хитов нон-стоп. На горизонте Полина Гагарина, а еще Дмитрий Маликов. Прямо сейчас на радио «Лето» Ева Польна. И это далеко не вся музыка на сегодня. Делайте нас громче и оставайтесь на 98.9 FM. Отличного дня, друзья!

0: Екатеринбурге. Полдень. Радио
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и экс-премьер Италии Марио Драги. На выезде из Академического в Екатеринбурге усугубились пробки из-за ремонтных работ. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час, пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. За новый тренд для TikTok, который снимают подростки у могил бойцов СВО, грозит административная и уголовная ответственность, пояснил адвокат Александр Петрикин, пишет «Новый день». Если автору ролика нет 16 лет, его обяжут писать объяснение, чтобы понять, стоит ли кто-то за этим видео. В мае в сети появились ролики с кладбищ, на которых подростки пляшут и заворачиваются во флаги, установленные возле могил бойцов. В апреле вирусился другой видеотренд. Подростки воровали сладости с могил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предположила, что хулиганство на кладбищах может продвигаться в соцсетях, чтобы выставить молодое поколение России в дурном свете, напоминает «Новый день». В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник. Русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие, сообщили в пресс-службе Кольцова. Русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем. Пуля уже прошла курс социализации, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Собака уверенно работает на входе. После завершения подготовки Пуля пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И о погоде. Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный и слабый, ночью +9, 11, днем 16, 18 тепла.

Это была Кая на радио «Лето». И от меня, Вадима Белова, привет всюду, где вы сейчас. Кто-то в офисе, кто-то дома или в машине. Слушайте нас на 98.9 FM или онлайн на сайте radioleto.fm.ru. Я желаю вам легкого и удачного продолжения недели под любимую солнечную музыку. А где ее много? Правильно, здесь, на радио «Лето». И прямо сейчас делайте громче Стаса Пьеху.

0: Какой классный хит вы сделали погромче пару минут назад. Подпевал весь Екатеринбург. Это был дуэт «Чай вдвоем» на радио «Лето». И дальше в наших планах зарядить вас энергией, позитивом и настроением под хиты от Ираклия, Вики Дайнека и многих других. Раньше всех послушаем Влада Соколовского. А через 10 минут на радио «Лето» моя ЗОЖ-коллега Катя Савельева в рубрике «Вкус жизни». Здесь она рассказывает о том, как сохранять отличное самочувствие. Так что приятного и полезного вам дня на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня о камнях. Они, может, и не заменяют врача, но отлично работают как личный талисман и напоминание о нашем состоянии. Но, конечно, я говорю о натуральных камнях. Важный момент. Научных доказательств, что камни лечат болезни или чинят нашу энергетику, к сожалению, нет. Зато они могут работать как психологический якорь. Вот держишь камень в руке, дышишь спокойнее, концентрируешься. И это похоже на эффект ритуала и ожидания. Некоторые называют это плацебо. А теперь коротко по камням. Янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, теплый солнечный символ спокойствия. Малахит называют камнем перемен и обновления. А вот аметист связывают с ясностью головы и самоконтролем. Розовый кварц – с нежностью, принятием и любовью к себе. А бирюзу – с защитой и удачей в дороге. Справедливости ради нужно сказать, что реальную пользу из камней можно извлечь на физическом уровне в кабинете физиотерапевта или массажиста. В современной медицине и технологиях кристаллы широко применяются, например, кварц в часах или рубин в лазерах. А стоун-терапия, массаж нагретыми или охлажденными камнями, используется для расслабления мышц. Однако здесь скорее работает температура и механическое воздействие, а не магия или энергетика. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивал воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей, изымают документы в рамках следственных действий. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении СК, пишет «Новый день». В Свердловском селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок, сообщает Федерал-пресс. После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одну из квартир двухэтажки оказалась заблокирована. Двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Дом был построен в 1967 году. Администрация Белоярского городского округа признала его аварийным осенью 22 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили больше 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4 284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, а также в центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах, пишет «Новый день». Первые стыковые матчи за право выступать в российской футбольной премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» – 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» – 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: И о погоде. Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный и слабый, ночью +9-11, днем 16-18 тепла.

Доброго дня и вкусного обеда под яркие, любимые наши хиты на радио «Лето». Только что здесь были Владимир Пресняков и именинница Наталья Подольская. Вот кто, среди прочих, задувает сегодня свечки на именинном тортике и принимает от семьи и друзей цветы и подарки. Если и у вас сегодня, 20 мая, день рождения, мы всей командой радио «Лето» вас обнимаем и желаем крепчайшего здоровья, энергии и позитива 24/7. Покоряйте новые вершины, летайте от счастья и желательно к морю. И пусть исполняются мечты, это главное, правда? Ну а дальше давайте вместе наслаждаться пиццей. Сергей Приказчиков и группа «Пицца». Дальше на радио «Лето».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Любящая и любимая Ирина Дубцова в самый разгар дня на Радио Лето. И на 98,9 в FM и онлайн на radioleto.fm.ru. Кстати, на нашем сайте вы найдете ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. Что у вас по плану дальше? Если нужен отличный плейлист для самых разных дел, то у нас как раз готов хитовый нон-стоп. Скоро для вас серебро, градусы, Сократ и многие другие. Так что нескучного дня вместе с нами. Радио Лето.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

невыносимые. Это они любя. Группа M-Band только что в эфире «Радио Лето». Пока вы решаете рабочие задачи, едете по делам или обедаете, мы заряжаем вас хитами, которые вы хорошо знаете и давно любите. Кого послушаем дальше на «Радио Лето»? Диму Бигбаева и Влада Соколовского в дуэте «Бис», а еще Катю Лели прямо сейчас. Делайте громче Ани Лорак. Приятного дня, друзья!

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва-24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0. Днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. В составе труппы актер Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Сегодня пройдет торжественный ужин, коллеги будут поздравлять артиста, обязательно будет торт со свечками, сообщает коллектив театра. В гастрольной афише два премьерных спектакля по пьесам Чехова. Юрий Горин играет в обеих постановках. Для юбиляра Свердловской области знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева – классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: И о погоде. Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный и слабый, ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла.

Группа А-студио в начале третьего на радио «Лето». И по-прежнему с вами я, Вадим Белов. Привет в обед или после него. Какие планы на вторую половину дня? Если нужен хороший плейлист для самых разных дел, чтобы и отдыхать помогал, и от работы не отвлекал, делайте громче радио «Лето». Дальше у нас «Инфинити» и только яркие, только любимые, наши хиты вечера.

0: Красивый хит из прошлого, а главное – о любви. Это была Валерия во всех приемниках Екатеринбурга, настроенных на 98.9 FM. А еще нас можно слушать в умной колонке, самом модном и популярном офисно-домашнем гаджете. Скажите колонке, включи радио «Лето» и наслаждайтесь хитами нон-стоп в безупречном качестве. На подходе Денис Клявер, Полина Гагарина, Ёлка и другие звезды. И только для вас. Радио «Лето» желает отличного дня.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по Украине. Они считают необходимым устранить первопричины конфликта, говорится в документе на официальном сайте Кремля. Также в документе говорится о том, что Россия и Китай поддерживают все усилия, которые способствуют установлению долгосрочного и устойчивого мира на Украине, а также выступают за продолжение поиска пути решения конфликта путем переговоров, пишет РИА Новости. Москва приветствовала объективную и непредвзятую позицию Пекина. Ранее сообщалось, что лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Нижнем Новгороде после атаки беспилотников загорелись два промпредприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Школы в этом районе перевели на дистант. Всего в Нижегородской области отражена атака 30 беспилотников ВСУ. Предварительно люди не пострадали. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев попросил горожан не отправлять детей в детсады. В городе продолжают работу системы ПВО. Минобороны России ранее сообщало, что за ночь на территории страны перехвачено более 270 дронов ВСУ. Жители Свердловской области жалуются на перебои в работе мобильного интернета. В некоторых районах он отсутствует полностью. Не работают даже сайты из так называемого «белого списка». По словам свердловчан, проблемы начались на прошлой неделе, с тех пор, как в воскресенье 17 мая был объявлен режим угрозы БПЛА. Он продлился примерно полчаса. После этого мобильный интернет в малых городах почти исчез у всех операторов связи. Жители массово жалуются на это в комментариях на официальных страницах в сетях губернатора Паслера. Судя по сообщениям жителей, мобильного интернета нет, в частности, в Сосерском районе, Ревде, Арамиле и Невьянске. Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. Труппа привезла два спектакля по пьесам Чехова «Вишневый сад. Нет слов» и «Иванов. Слова, слова, слова». В обеих постановках задействован Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Чествовать юбиляра будут на торжественном ужине с тортом и свечками, сообщает коллектив театра. Для Юрия Горина Свердловская область – знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И о погоде. Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный и слабый. Ночью +9, 11, днем 16, 18 тепла.

Танц – это правильно. Бодро, весело, задорно и помогает подготовить красивое тело к пляжному сезону. А это Митя Фомин в начале четвертого на радио «Лето». А от меня, Вадима Белова, большой привет, и я вас поздравляю. Большая половина рабочей недели позади, а выходные все ближе. И вот на этой позитивной и многообещающей ноте давайте вместе на радио «Лето» слушать «Зиверт».

0: Как всегда, душевная Ева Польна, только что на радио «Лето», где вы слушаете яркие, любимые наши хиты в формате 24/7. На подходе Владимир Пресняков, «Отпетые мошенники», а еще «Звонкий», и через 10 минут на радио «Лето» рубрика «Слово дня». В ней моя коллега Катя Савельева простым языком объясняет порой незнакомые, но полезные слова. Не пропускайте, будет интересно.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас слово с таким французским флером. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «лавальер». Лавальер – это изящное украшение на шею, кулон, бант или декоративная лента с подвеской. И название пошло от Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. И да, уже тогда мода работала сильнее любых рекомендаций стилистов. Интересно, что сегодня слово «лавальер» можно встретить не только в винтажной моде. Так еще называют маленькие петличные микрофоны. Те самые, которые цепляют на одежду телеведущим, блогерам и спикерам. Потому что крепятся они примерно там же, у шеи или на воротнике. Вот такое модное, старинное и одновременно телевизионное слово получилось. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Любовь, романтика, поцелуи. Вот кому большое спасибо за нерабочее настроение. На радио летом Маша и Миша. Миша Марвин и Маша Вебер, которым всегда приятно подпевать, правда? Дальше на 98.9 FM Ира Дубцова. Ну а я, Вадим Белов, вас крепко обнимаю и вернусь к вам завтра. А сегодня желаю приятного и теплого вечера вместе с моей коллегой Катей Савельевой. До встречи на радио лето. Счастливы, друзья!

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. Главы Министерства иностранных дел Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политика» писало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Впрочем, Меркель уже отказалась. На выезде из Академического в Екатеринбурге усилились пробки из-за ремонта. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафимы Дерябиной и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час. Пишет Е1, отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону базового, а продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков, рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили более 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4 284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают более 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» 13-е, «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» 4-е. Матч «Урал-Динамо» начнется на Екатеринбург-арене сегодня в 19:30. Трейлер очередных «Елок» появился в сети. Фильм «Елки-13» выйдет в кинотеатрах России 17 декабря. Главной звездой на этот раз выступит Сергей Бурунов. Фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу. Режиссерами 13-х «Елок» стали Жора Крыжовников, Ольга Долматовская и Юрий Коробейников. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

Это было красиво, дерзко и, как всегда, танцевально. Группа «Винтаж» на радио «Лето». Я, Катя Савельева, говорю вам привет на ближайшие 4 часа. Да, на самом деле люди разрываются между тем, чтобы быть хорошей девочкой и выбирать те самые камушки с бриллиантовым блеском. Я все-таки за то, чтобы не забывать про истинные ценности, а это отношения, из которых создается вся наша жизнь. Проводим вместе время с Юлией Савичевой, группой «Добро и не пара» в ближайшие минуты.

0: Вот интересно, что Александр Шоу выступает с обновленным составом в группе «Непара». Ну и знаменитые старые хиты, которые он успел приобрести вместе со всеми правами, он исполняет с другими участницами. А мне кажется, что этот проект, ну, как-то совершенно по-другому вообще не воспринимается без Виктории Талышинской. Как вы считаете? Это «Радио Лето». Мы слушаем яркие, любимые наши хиты вместе с вами. И очень скоро новинка от Сергея Лазарева «Горяченький хит Компасы» мы будем слушать вместе. А еще группа «А-студио» и Юлия Ковальчук у нас с вами скоро. Ну а о том, насколько полезны натуральные камни, или это все-таки миф, я расскажу в рубрике «Вкус жизни». В сердце этого часа услышимся снова.
1: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: не забыть о тебе. Никогда. Никогда.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня о камнях. Они, может, и не заменяют врача, но отлично работают как личный талисман и напоминание о нашем состоянии. Но, конечно, я говорю о натуральных камнях. Важный момент. Научных доказательств, что камни лечат болезни или чинят нашу энергетику, к сожалению, нет. Зато они могут работать как психологический якорь. Вот держишь камень в руке, дышишь спокойнее, концентрируешься. И это похоже на эффект ритуала и ожидания. Некоторые называют это плацебо. А теперь коротко по камням. Янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, теплый солнечный символ спокойствия. Малахит называют камнем перемен и обновления. А вот аметист связывают с ясностью головы и самоконтролем. Розовый кварц – с нежностью, принятием и любовью к себе. А бирюзу – с защитой и удачей в дороге. Справедливости ради нужно сказать, что реальную пользу из камней можно извлечь на физическом уровне в кабинете физиотерапевта или массажиста. В современной медицине и технологиях кристаллы широко применяются, например, кварц в часах или рубин в лазерах. А стоун-терапия – массаж нагретыми или охлажденными камнями – используется для расслабления мышц. Однако здесь скорее работает температура и механическое воздействие, а не магия или энергетика. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: И это правда, между нами города, километры, часовые пояса, но музыка все равно рядом. Это очень классно. Слушать радио «Лето» можно не только в нашем Екатеринбурге, но и вообще везде, где угодно, от Тюмени до Саратова, от дороги домой до ночной кухни с чаем, например. Пишите, из какого города вы сейчас с нами, на одной волне, на наш сайт заходите radioletofm.ru. Будем собирать нашу музыкальную географию и обязательно передадим вам чуточку позже приветы туда. Ну, а в ближайшие 20 минут у нас с вами без перерывов на рекламу и разговоры яркие любимые наши хиты от Димы Билана, группы «Винтаж» и «Ани Лорак».
1: Ты выдохлась.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. На Уралмаше сегодня днем эвакуировали школу номер 115. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу. На место приехали Росгвардия, медики, МЧС. По некоторым данным, в кабинете химии нашли посторонний предмет, что и стало причиной эвакуации. Комментариев от экстренных служб пока нет, сообщает Е1. Определился подрядчик, который займется ремонтом улицы Вайнера в Екатеринбурге. Конкурс выиграла компания «Уралагротехсервис». Информация появилась на портале госзакупок. Предприятие согласилось выполнить реконструкцию за 546 миллионов рублей. Ремонт улицы Вайнера охватит участок от проспекта Ленина до Малышева. Он включает реставрацию фасадов, замену дорожного покрытия, озеленение, установку освещения, видеонаблюдение, скамеек и сцены. Работы планируют завершить до конца лета. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге, в своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

друзья, несмотря на то, что назвать среду маленькой пятницей у меня, честно, язык не поворачивается, все равно уже сейчас, мне кажется, ближе к вечеру время выдохнуть, не спешить и оставить силы на то хорошее, что еще приготовила эта неделя. Ну а новый час на радио «Лето» только что открыла Валерия, артистка, которая сейчас больше времени посвящает себе, здоровью, новой музыке. И кажется, это всегда правильный выбор. Иногда взять паузу, чтобы потом звучать еще сильнее. Пусть этот вечер, который наступает, будет спокойным, теплым и обязательно с любимыми яркими нашими хитами рядом. Бурито, Жанна Фриске и Стас Костюшкин. Прям по курсу.

0: навстречу у шезлонга.
1: Шаг вправо, шаг влево, танцует королева, танцует королева, по гороскопу дева. Шаг вправо, шаг...
2: Если королева или король устали, пора отдохнуть. Это был Стас Костюшкин, вы слушаете Радио Лето. Ну а шезлонги пока можно ненадолго отложить, потому что после жары в нашем городе свежий майский ветер. И, если честно, я думаю, что многим, кто сейчас за рулем, наверное, даже стало комфортнее. Кондиционер уже работает не на пределе. Ну и пробки, наверное, переносятся немножечко легче. Это тоже плюс. Меня зовут Катя Савельева, мы движемся с вами дальше. Группа Hi-Fi, Юлиана Караулова и Саша Воробьева составляют нам компанию. Счастливого пути!
3: Радио Лето. Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Это «Радио Лето», Юлиана Караулова с нами. Ну а новое — это хорошо забытое старое. Теперь это, кажется, касается не только моды на джинсы, клёш, например, но и дорог. В России снова обсуждают цементобетонное покрытие. Такие трассы активно строили еще в Советском Союзе, и сторонники говорят, что служит дольше, обслуживает дешевле, а скептики напоминают морозы, реагенты, шипы и, привет, трещины. Ну а для нас по-прежнему важно, чтобы вам было комфортно за рулем. Если нет кофе в подстаканнике, делайте громче яркие любимые наши хиты. Кристина Арбакайте, «Иракли». Его песня «Всего хорошего», а еще звонки Ева Польна. Скоро на

Это была Ева Польна на радио «Лето» и «Звонки». Кстати, вчера Ева отметила свой очередной день рождения, и мы желаем ей новых совместных классных проектов. Ну и, конечно, самые теплые поздравления всем, кто в эти дни тоже появился на свет. Сезон тельцов продолжается. Венера плохому не научит. Ну а дальше на радио «Лето» 20 минут яркого, нескучного вечера. Слушайте нас в машине, в наушниках, дома, на кухне, вообще на работе, если вы все еще остаетесь. Через умные колонки это тоже просто. Попросите включить любимое радио «Лето». Мы будем рядом. Слушаем Григория Лепса, Лолиту и группу «Руки вверх» в ближайшие минуты вместе.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1,5% проб. В Екатеринбурге днем 20 мая эвакуировали школу номер 115 на Уралмаше. Из здания вывели всех учеников и сотрудников. В одном из классов на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали Росгвардия, медики, МЧС. По результатам проверки специалистов выяснилось, что находка не представляет опасности. Оказалось, что переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления. Ее оставили на подоконнике. Накануне в классе проходила профессиональная фотосессия, и фотограф просто забыл вспышку, рассказали в городском департаменте образования. Всех учеников отпустили домой. Появился фейковый телеграм-канал, который выдает себя за официальный и сообщает ложную информацию о введении режима в беспилотной и ракетной опасности, передает антитеррор «Урал» и напоминает, что верить можно только информации о БПЛА от официальных источников, а это губернатор, правительство региона или МЧС, передает Ядин. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71,29, евро 82,79.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

А вы слышали, что, чтобы победить в новом телешоу, Полина Гагарина теперь осваивает русский рок? Как оказалось, задача не из простых. Потому что, ну, одно дело, конечно, это мощный поп-вокал, а совсем другое — рок-н-ролльный нерв. Хотя создавать драму у Полины получается неплохо. А у нас открыт новый час. Твоими руками мы это сделали. Песня Полины Гагариной только что в эфире. Вечер в самом разгаре. Впереди еще много отличной музыки, теплой компании и, конечно, самого правильного настроения. Меня зовут Катя Савельева, а это уже группа «Градусы». С нами Ольга Серябкина, и «Отпетые мошенники» тоже будут и очень скоро.

0: это абсолютная правда. Мы, девушки, действительно очень разные. Каждый нужен вроде бы свой подход и какое-то свое настроение. Но есть одна подсказка, которая, кажется, работает всегда. Девушек не нужно понимать, их нужно обнимать. Это была группа «Ответы и мошенники» на Радио Лето. А уже через 10 минут в рубрике «Слово дня» я расскажу, что означает такое красивое слово с французским оттенком «лавальер». Небольшая подсказка – это что-то стильное из мира украшений. Ну а дальше слушаем Согдиану, Леонида Агутина и Владимира Преснякова. А да, и Юлия Зиверт с ее шариком тоже будет очень скоро.
1: Радио Лето. Реклама. Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас слово с таким французским флером. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «лавальер». Лавальер – это изящное украшение на шею, кулон, бант или декоративная лента с подвеской. И название пошло от Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. И да, уже тогда мода работала сильнее любых рекомендаций стилистов. Интересно, что сегодня слово «лавальер» можно встретить не только в винтажной моде. Так еще называют маленькие петличные микрофоны. Те самые, которые цепляют на одежду телеведущим, блогерам и спикерам. Потому что крепятся они примерно там же, у шеи или на воротнике. Вот такое модное, старинное и одновременно телевизионное слово получилось. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

вечер в разгаре, вы слушаете «Радио Лето». Если особого повода для праздника сегодня не наблюдается, я вас хочу обрадовать. Целый букет сегодня. 20 мая – Всемирный день пчел. Так что, если вы весь день сегодня трудились без остановки, я вас поздравляю. Сегодня вы официально в теме. А еще сегодня день рождения джинсов, и этот праздник, мне кажется, вообще понятен каждому из нас, потому что идеальные джинсы найти куда сложнее, чем иногда другую пару.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Экс-главу Свердловского Росимущества Сергея Зубенко, которого будут судить за взятку в 19,5 миллионов рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь мерой пресечения является запрет определенных действий, сообщили в Кировском райсуде. Сергея Зубенко задержали весной 25 года. Во время обыска у него нашли 60 миллионов. Тогда же задержали предпринимателя Евгения Косенко, которого обвинили в посредничестве во взятке. Кроме коррупции, Сергею Зубенко вменили статью о мошенничестве, сообщает Е1. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону 358-83-55. Более 560 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за проекты благоустройства. В региональном департаменте информполитики рассказали, что активно голосуют жители небольших муниципалитетов Верхней Туры, Верхнего Тагила, Волчанска. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня на госуслугах или при помощи волонтеров, которых можно встретить рядом с торговыми центрами на массовых мероприятиях. Голосование проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке 171 объект в 56 муниципалитетах, в том числе парки, скверы и набережные. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет переговоры с Колумбией. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

самое смешное, что Александр Ревва, когда уезжает в отпуск, сразу же торопится показать свой идеальный пресс вообще во всех социальных сетях. Так что все эти «похудеем позже», знаете, звучат убедительно, но только до первого фото у бассейна. На всякий случай. Напомню, что до лета у нас остается всего 11 дней. Ну, соглашусь, пожалуй, с ним в одном. Иногда лучше съесть десерт без чувства вины, чем салат со страданием. Ну, тем более, если в приятной компании. Яркие и любимые наши хиты мы продолжаем слушать с вами вместе. Проект «Тестостерон», группа «Винтаж» и «Филатов и КРС» у нас прямо по курсу. Меня зовут Катя Савельева. Добрый вечер всем, кто нашел нас и в умных колонках.

0: Это проект «Тестостерон». Вы продолжаете слушать радио «Лето». Идеальное настроение для вечера, где все держится на взглядах, музыке и правильной энергетике. А уже через 10 минут наша рубрика «Вкус жизни». И сегодня расскажу про натуральные камни. Почему янтарь называют солнечным, а малахит – камнем перемен. А аметистам веками пытались сохранять ясную голову. Расскажу уже через 10 минут. Накануне Люси Чеботина, Валерия и добро с нами на одной волне.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня о камнях. Они, может, и не заменяют врача, но отлично работают как личный талисман и напоминание о нашем состоянии. Но, конечно, я говорю о натуральных камнях. Важный момент. Научных доказательств, что камни лечат болезни или чинят нашу энергетику, к сожалению, нет. Зато они могут работать как психологический якорь. Вот держишь камень в руке, дышишь спокойнее, концентрируешься. И это похоже на эффект ритуала и ожидания. Некоторые называют это плацебо. А теперь коротко по камням. Янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, теплый солнечный символ спокойствия. Малахит называют камнем перемен и обновления. А вот аметист связывают с ясностью головы и самоконтролем. Розовый кварц – с нежностью, принятием и любовью к себе. Бирюзу с защитой и удачей в дороге. Справедливости ради нужно сказать, что реальную пользу из камней можно извлечь на физическом уровне в кабинете физиотерапевта или массажиста. В современной медицине и технологиях кристаллы широко применяются, например, кварц в часах или рубин в лазерах. А стоун-терапия, массаж нагретыми или охлажденными камнями, используется для расслабления мышц. Однако здесь скорее работает температура и механическое воздействие, а не магия или энергетика. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Это был Дима Билан, вы слушаете «Радио Лето», ну а нам пора прощаться, и настрой на завтра отличный, потому что 21 мая солнце переходит в знак близнецов, а это значит, впереди больше общения, новых идей и легкости на подъем, так что завтра чаще улыбаемся, знакомимся и не боимся начинать разговор первыми. До встречи ровно в 16.00. Здесь была Катя Савельева, а будут Ева Польна, Звонкий, Света и Сократ, и еще больше ярких любимых наших хитов. Вообще без лишних слов и разговоров, наслаждайтесь и берегите себя. До встречи! Shut up!

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бабенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бабенко дает несколько оплеух своему ученику, который, кстати, был в шлеме, а потом пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснилось, что на видео 9-летний сын тренера. В Федерации бокса Свердловской области заявили, что действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными, не имеют ничего общего с боксом, воспитанием и педагогикой, сообщили в региональной федерации. Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. В этом году в Екатеринбурге необычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщение жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление. В прошлом году наблюдалось аналогичная картина, рассказал доктор биологических наук Уральского отделения Российской академии наук Алексей Гилев. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет, потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, говорит специалист. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге и в своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля, вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗП Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, сказал президент России на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках поездки Россия и Китай приняли 20 совместных документов, включая межгосударственные, межведомственные, коммерческие. Так, окончательные договоренности по строительству газопровода «Силы Сибири-2» близки к завершению. Компании дорабатывают конкретные контракты. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью каналу «Вести». Проект предполагает поставку 50 миллиардов кубических метров газа в год в течение 30 лет. В Свердловской области подросткам, которые издевались над школьниками и снимали все на видео, вынесли приговор. О поступке 16-летних парня и девушки стало известно осенью 2024 года. На перемене они издевались над своей одноклассницей. Подросток несколько раз ударил девочку кулаком по голове, телу, потом подпрыгнул и с силой нанес ей удар ногой. При этом подруга нападавшего снимала все на видео. Пострадавшая получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, что это не первый поступок школьников-хулиганов. Суд назначил парню 2 года в воспитательной колонии. Его подельнице дали год условно, сообщает Ядин. В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов «Соловьиные вечера» могут присоединиться все желающие. Нужно сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Специалисты собирают информацию о численности соловьев в городах, поскольку эти птицы являются настоящим индикатором экологического состояния парков. Если соловьев становится меньше, значит, с природой в городе что-то не так. По словам орнитологов, наиболее активно соловей поет рано утром, примерно в 6-7 часов, и в вечерние часы. Соловьиные трели звучат короткое время, с середины мая до конца июня. 4 автобуса изменили свой маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы действуют с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов 54, 0, 54, 76 и 78. Подробнее об этом пишет Е1. Российский стилист Влад Лисовец назвал необычный тренд сезона в туфлях. Это туфли оригами. Известные бренды активно используют их нынешней весной. Это туфли, внешне напоминающие подделку из бумаги. В сети есть сотни видео с инструкциями, как сделать из бумаги туфельки разных форм. Точно такие же туфли, только из кожи, массово появляются на мировых подиумах. Доллар на четверг 70.95, евро 81.98.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 21 мая, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северный, слабый, ночью от 9 до 11 градусов тепла, на днем плюс 16, плюс 18.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.